0: бригада, хрустовый брик маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады, зихи, интверсия, сутыроги, супер, всем.
1: Пан не с твоей сферы, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок за низший кляс.
0: Ада,
1: не выпада. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем малушеистом уже снимить чал? Вот и годню в падне встал.
2: Szanowni Państwo, zachęcam do słuchania Radia Pogoda, Wiesław Ochman.